0: 哎，
1: 不远不远，哎，你说是我呀？Сейчас.
0: Да.
1: Я подойду, ты раздевайся.
0: Да.
2: Тут гниет уже все. Ты почему только сейчас меня позвал, а?
0: Отомленный.
2: Это шанка уже гоняет очень долго. Не вы же сейчас才教我呀?
0: 正常的伤口我叫你来干嘛？
2: 每次都按正常出装费都付给我钱的哈。把这几把这些。
0: 行了，别聊了，赶紧的吧。
2: 来的。
1: 西夏，等我一下。
0: 都他妈在中国给惯了。
3: 主席报告就是要钱的报告，报告里一定有经费用途。听说这两天就要送到新疆去。
4: 美国人的飞机时不时在轰炸的那下，我估计他们不敢大分析。
3: 只是经费报告的话，现实的级别就不会很高，应该做不了专列车厢了。
1: 不能Я понял. Я понимаю.
4: Дочь, я 刚才想了想，如果信使级别不高的话，我们应该有机会在列车上动手。
3: 我去联系同志，尽快给你消息。